Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас праведный.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

8:03, время в столице, друзья. Доброе утро. У микрофона Фариза Саадаева, и вы слушаете радио Грозно на волне 105.4 FM. Сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди нас ждет все самое интересное. Ну а вам я желаю хорошего дня и отличного настроения. Ну и следующая композиция радует нас Зезек Исмаиловой, «Щедок Дулу». Она называется «Изучить для всех наших дорогих слушателей». Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Глазная клиника Орион. Диагностика экспертного уровня, хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация.

0: консультация. Звоните 8 800 695 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии. 105 и...

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и

0: помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию – каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: публикуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105 и 4.

Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:03, время в столице, друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Да, у нас только что стартовал всеми любимый час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а я радую вас следующей композицией от Фатимат Язнакаевой. «Те шоссо» она называется и звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания!

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения, и сейчас я перейду к их зачитке. Дедикалхоми Радио Грозный, Тахандак Гахдейк, Алил Уордар, Сунсахоми, Дика Дуаттах, Бени Уртар, Яхархо, Индир, Янч, Угари, Хыш, Угари, Хоми, Чуденца, Индир, Сахоми, Дика Дуаттах, Далдейк, Алил Ховезычу, Аллах, Дал. Массу хуман, Я Эхту, Беш, Ирси, Мокш, Мерш, Яхьёхо, Берка, Техилха, Ирси, Шереш, Ларам, Цаха, Дуаттах, Хавса. Подписалась под таким вот прекрасным сообщением, и мы, конечно же, присоединяемся, желаем счастья, здоровья. Далдейк, алёл, далдуку, яхил, дал ирси, дуэт сонширш. Следующее сообщение. Дедикал Массери, передайте, пожалуйста, большой саламаршал из Науру. Он сейчас едет в город Аргун. Вот такое сообщение мы получили. И, конечно же, мы передаем большой саламаршал. И также желаем хорошей дороги и счастливого пути. И следующая композиция звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания.

0: праздник. Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: В магазине Баарев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Баев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:21, время в столице, друзья. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. У микрофона Фариза Саадаева. И да, у нас продолжается час музыкальных приветов, где мы зачитываем ваши самые добрые и теплые сообщения в прямом эфире. И вот одно из них. Ассаламу алейкум. Салам маршал, ду асламбеки, мул сарги суламбеки. Далнек нис бойл шукам байн штайк. Дух салам маршал, дахай двайтек далнек ту бойл тир. Далее, здравствуйте, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой салам маршал Фатиме и пожелайте ей удачного дня. Фатиме, мы отправляем большой салам маршал, дуберкате, духул и след. Следующее сообщение. Дедхал Масири Сундак Гардей Халил Ордар Сайхом Иш Йинчу Денса. Пейтмат Далдей Халил Дал Дуку Яхил Хал Дал Ирсе Дол Хашарыш. Амин. Аллах Далдей Халил Дал Дуку Яхил Дал Ирсе Дол Цуншарыш. В качестве подарка от радиостанции Грозный для всех наших именинников звучит следующая композиция.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем час музыкальных приветов на радио Грозный. Микрофон, а все так же я, Фариза Саатаева. И сейчас я буду вновь зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Дедекхалмассери, дох саламашал.

то болсон. Далее, дэдэ кэлма сэри сунда гэрдэй кэлэл ордар сэхо ми ищ инчу дэнца далдэй кэлэл хо алина далдыку я хэлла счастья тебе и всего самого хорошего. Твой брат Хусейн подписался по таким вот сообщениям, друзья, мы присоединяемся к поздравлениям, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдэй кэлэл далдыку я хэлл дал ир сидо цун шэрэш. А в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
2: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. И давайте-ка перейдем к зачитке ваших сообщений. Давид Халмасири, передайте, пожалуйста, большой саламаршал Фатиме и пожелайте ей хорошего дня. Ну что ж, Фатиме, отправляем большой саламаршал. Желаем хорошего и удачного дня. Далее, Давид Халмасири, сундук саламаршал, дал ордер сайхоми вещик, дал дук увах вольхасун хусайн, дал ирсия дойл хашереш. Прекрасное сообщение, мы присоединяемся, так желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал дейк алвол, дал дук увах вольхасун, дал ирсия дойл хашереш. И, конечно же, передаем ему большой Салам Маршал. Ну а в качестве подарка от радиостанции «Грозы» для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 11:54 время в столице, друзья. И, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И завершу я его в зачитке ваших последних сообщений. Здравствуйте, Радио Грозный, передайте большой саламаршал Мадине. Ну что ж, Мадине отправляем большой саламаршал, желаем ей хорошего дня. Далее, дедикхалма серису, дегардек, алвал ордер сехоми, ваш винч денса. Далдек, алвал, далдук, увахол, дал ирсе, дойл хашерыш, хавома гольтхунца. Прекрасное сообщение, друзья, и Фатима подписалась под таким вот чудесными словами. Ну что же, мы присоединяемся к

Каждому теплому слову и желаем также счастья, здоровья и всех-всех благ. Дал дей калвол, дал дук вахвол, дал ирсе, дуэл цуншереш. В качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех наших именинников обязательно прозвучит прекрасная композиция, друзья. Ну а я с вами прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона была я, Фариза Саадаева. Мы обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь, оставайтесь на любимой волне. Слушайте радио «Грозный», Ади Кёлшу, Маршал.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного праздника Ид-аль-Адха, отметив особое духовное значение для всей исламской уммы. Праздничное утро глава Чеченской республики начал с коллективного Ид-намаза в мечети вместе с тысячами верующих. С проповедью к верующим обратился советник главы Чеченской республики Адам Шахидов. Коллективный намаз прошел под руководством председателя Совета алимов СКФО Хожа Ахмеда Кадырова. Рамзан Кадыров пожелал жителям мира, благополучия, крепкого здоровья и принятия всех молитв и благих деяний. После праздничного намаза Рамзан Кадыров вместе с дядей Хожа Ахмедом Кадыровым и религиозными деятелями совершил в Ахмат-Юрте обряд жертвоприношения. В закалывании жертвенных животных приняли участие алимы и потомки устазов, а мясо было роздано нуждающимся семьям. После обряда в доме Кадыровых прочитали мавлид и совершили коллективное дуа за мир, стабильность и благополучие мусульман. Глава Чеченской республики также сообщил, что по линии регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в республике раздали мясо 32 тысяч жертвенных животных, еще 10 тысяч в Мекке. Кроме того, нуждающимся жителям Чеченской республики РОФ оказал материальную помощь на сумму более 100 миллионов рублей. Также ранее на этой неделе Рамзан Кадыров посетил торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку в образовательных учреждениях Чеченской Республики. Глава региона побывал в школе имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в Ахмат-Юрте, где в свое время обучались многие известные представители чеченского народа. Также Рамзан Кадыров вместе с семьей и соратниками приняли участие в праздничной линейке в Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Он поздравил выпускников 9 и 11 классов с окончанием учебного года, отметив высокий уровень подготовки учащихся и работу педагогов. В этом году сразу 10 выпускников стали золотыми медалистами. Во время мероприятий школьники почтили память Ахмата Хаджи Кадырова и погибших во время тяжелых времен для нашей республики педагогов, возложив цветы к памятнику. Завершилась торжественная линейка последним звонком. Почетное право его дать предоставили выпускнице 11 класса Жейни Тумхаджиевой и первокласснику Юсуфу Мацуеву. Обращаясь к молодежи, Рамзан Кадыров подчеркнул важность сохранения родного языка, национальных традиций и духовно-нравственных ценностей. Также на этой неделе Рамзан Кадыров посетил выпускной утренник в детском саду номер 5 «Дики» вместе с супругой Медни Кадыровой, детьми и внуками семьи Кадыровых. Среди выпускников детского сада была правнучка Ахмата Хаджи Кадырова Джанна Талханова. Для гостей праздника воспитанники подготовили концертную программу с песнями, стихами и театральными постановками. Глава Чеченской Республики отметил старания детей и поблагодарил педагогов учреждения за высокий профессионализм, внимание и заботу о воспитанниках. Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров с заветными желаниями. Рамзан Кадыров также пожелал детям успехов в школьной жизни и в

выразил уверенность, что они вырастут достойными людьми. Рамзан Кадыров поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна аль-Хашими и народ страны с 80-летием независимости Иорданского Хашимитского королевства. В своем обращении он отметил стабильное развитие Иордании, ее роль в обеспечении безопасности и устойчивости на Ближнем Востоке, а также внимание руководства страны к вопросам гуманитарного взаимодействия и межрелигиозного согласия. Глава Чеченской Республики подчеркнул, что между Чеченской Республикой и Иордании сложились добрые отношения, основанные на взаимном уважении, исторических и духовных связях. Особо была отмечена важность доверительных отношений между королем Абдаллой II и президентом России Владимиром Путиным, благодаря которым укрепляется сотрудничество между двумя государствами. Также на этой неделе Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с начальником государственного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным. В ходе встречи стороны обсудили обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период предстоящих праздничных мероприятий ко Дню России. Особое внимание уделили усилению мер безопасности в местах массового пребывания граждан, повышение эффективности работы по получению оперативной информации и предотвращению попыток дестабилизации обстановки. Также обсуждался ход специальной военной операции и деятельность подразделений, выполняющих задачи на наиболее ответственных участках. Сергей Бачурин высоко оценил работу правоохранительных органов Чеченской Республики и уровень взаимодействия между федеральными и региональными силовыми структурами. На этом у меня все. Это был итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспо-Грозный.ру».
2: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

13 часов 9 минут в столице. В номинации «Любовь приходит и уходит» звучала композиция от Турпа Магомадова. Ну, что ж, жизнь — это такая штука. Где-то падение, где-то взлеты. Главное — держать себя в руках. И не забывать о том, что есть вещи поважнее. Например, синоптики. Мне кажется, что они вот прям люди, которые оказались в тренде этой весны. Весна дождливая, весна не без сюрпризов. И поэтому каждый из нас должен держать руку на пульсе. Напоминаю нашим слушателям,

Да, в горах сельвые потоки, а в городе все под контролем. Ну, хотя местами, конечно, есть маленькие проблемы. Главное, ребята, помните о самом важном пункте. Вместе мы сила, когда мы едины, мы непобедимы. Закидал вас лозунгами и следующей композицией, которая звучит специально для вас.

0: шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

13:41 в столице, уже нынче точно к реке лучше не подходить, потому что сами понимаете, что реки Веденского района как минимум вышли из берегов, хотя ситуация стабильная, но все же предупрежден, значит вооружен. Это был неподражаемый Абдул-Керим Мускеев, «Хайл-Хазайо», именно так назывался этот шедевр, не забываем о главной народной мудрости «Хазал Сэралдс Дикал Вэллдс». И переходим к следующему хиту всех времен народов, вот заслуженного артиста Российской Федерации Ильяса Эбиева. Этот трек вы слышите в эфире радиостанции «Грозный». Кстати, наши эфирные координаты 105.4 в диапазоне FM. С вами в студии у микрофона до 17:00. Нахожусь я, зовут меня Руслан.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного праздника Ид-аль-Адха, отметив особое духовное значение для всей исламской уммы. Праздничное утро глава Чеченской Республики начал с коллективного Ид-намаза в мечети вместе с тысячами верующих. С проповедью к верующим обратился советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов. Коллективный намаз прошел под руководством председателя Совета алимов СКФО Хожа Ахмеда Кадырова. Рамзан Кадыров пожелал жителям мира, благополучия, крепкого здоровья и принятия всех молитв и благих деяний. После праздничного намаза Рамзан Кадыров вместе с дядей Хожа Ахмедом Кадыровым и религиозными деятелями совершил в Ахмат-Юрте обряд жертвоприношения. В закалывании жертвенных животных приняли участие алимы и потомки устазов, а мясо было роздано нуждающимся семьям. После обряда в доме Кадыровых прочитали мавлид и совершили коллективное дуа за мир, стабильность и благополучие мусульман. Глава Чеченской Республики также сообщил, что по линии регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в республике раздали мясо 32 тысяч жертвенных животных, еще 10 тысяч в Мекке. Кроме того, нуждающимся жителям Чеченской Республики РОФ оказал материальную помощь на сумму более 100 миллионов рублей. Также ранее на этой неделе Рамзан Кадыров посетил торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку в образовательных учреждениях Чеченской Республики. Глава региона побывал в школе имени первого

президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в Ахмат-Юрте, где в свое время обучались многие известные представители чеченского народа. Также Рамзан Кадыров вместе с семьей и соратниками приняли участие в праздничной линейке в Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Он поздравил выпускников 9 и 11 классов с окончанием учебного года, отметив высокий уровень подготовки учащихся и работу педагогов. В этом году сразу 10 выпускников стали золотыми медалистами. Во время мероприятий школьники почтили память Ахмата Хаджи Кадырова и погибших во время тяжелых времен для нашей республики педагогов, возложив цветы к памятнику. Завершилась торжественная линейка последним звонком. Почетное право его дать предоставили выпускнице 11 класса Жейне Тумхаджиевой и первокласснику Юсуфу Мацуеву. Обращаясь к молодежи, Рамзан Кадыров подчеркнул важность сохранения родного языка, национальных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Сочи вместе с супругой Медни Кадыровой, детьми и внуками семьи Кадыровых. Среди выпускников детского сада была правнучка Ахмата Хаджи Кадырова Джанна Талханова. Для гостей праздника воспитанники подготовили концертную программу с песнями, стихами и театральными постановками. Глава Чеченской Республики отметил старания детей и поблагодарил педагогов учреждения за высокий профессионализм, внимание и заботу о воспитанниках. Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров с заветными желаниями. Рамзан Кадыров также пожелал детям успехов в школьной жизни и выразил уверенность, что они вырастут достойными людьми. Рамзан Кадыров поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна аль-Хашими и народ страны с 80-летием независимости Иорданского Хашимитского королевства. В своем обращении он отметил стабильное развитие Иордании, ее роль в обеспечении безопасности и устойчивости на Ближнем Востоке, а также внимание руководства страны к вопросам гуманитарного взаимодействия и межрелигиозного согласия. Глава Чеченской Республики подчеркнул, что между Чеченской Республикой и Иордании сложились добрые отношения, основанные на взаимном уважении, исторических и духовных связях. Особо была отмечена важность доверительных отношений между королем Абдаллой II и президентом России Владимиром Путиным, благодаря которым укрепляется сотрудничество между двумя государствами. Также на этой неделе Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с начальником государственного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным. В ходе встречи стороны обсудили обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период предстоящих праздничных мероприятий ко Дню России. Особое внимание уделили усилению мер безопасности в местах массового пребывания граждан, повышение эффективности работы по получению оперативной информации и предотвращению попыток дестабилизации обстановки. Также обсуждался ход специальной военной операции и деятельность подразделений, выполняющих задачи на наиболее ответственных участках. Сергей Бачурин высоко оценил работу правоохранительных органов Чеченской Республики и уровень взаимодействия между федеральными и региональными силовыми структурами. На этом у меня все. Это был итоговый информационный выпуск новостей на радио «Грозный». У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.